0: Радио Янтарная ФМ. Радио Янтарная ФМ.
1: Светит уже богато причин. А я...